0: Легенда днева
1: на 80-ки. О, Рекс, си лачен? Аби натура ветал хладно стискан. Simply the best.
0: Легенда днева
1: на 80-ки. О, Рекс, си лачен? Аби натура ветал хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей.